0: Остатъкове песме. Чуйте ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: Радио Дак.

0: остатъкове песме. Чуйте, ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: Колико е сати?
2: 8 сати. 9 минута.
1: Спонсор тачно времена. Аква Промет Ягодина.